8 утра в Ванкувере ровно. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 29 сентября. Друзья, сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, позвонив по этому номеру и задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, и наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, то, пожалуйста, донатьте. Наш чат позволяет это сделать, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших сегодняшних утренних гостей, то в первой половине нашего сегодняшнего эфира мы пообщаемся с историком, публицистом, ныне ведущим таких популярных YouTube-каналов, как «Все так плюс» и «Ищем выход», Максимом Кузахметовым. Соответственно, поговорим о сегодняшних реалиях, о том, что сегодня, ну, прежде всего, всех нас, естественно, волнует. Ну, а во второй половине уже переключимся больше на тему Ближнего Востока и поговорим с блогером из Израиля Алексеем Железновым. Так что, друзья,

0: заваривайте себе утренний кофе, да покрепче. Не забывайте подписываться на наш канал Радио Вера ТВ, ну и, конечно же, на каналы наших гостей. Все так плюс, ищем выход, то, что я уже упомянул, это каналы, где очень часто выступает Максим Кузахметов, кстати говоря, пользующийся огромнейшей популярностью. Ну, вообще исторические темы, на мой взгляд, сегодня очень популярны, поэтому, друзья, не прогадаете. Ну, а прежде чем мы к нам подключится Максим, буквально коротенькая минутная реклама, друзья, после чего мы вновь вернемся в наш эфир.
1: У вас бизнес? Тогда, возможно, вам доступно до $4200 на его продвижение. Программа Business Digital Grant может покрыть до 70% расходов на digital marketing, SEO-продвижение, улучшение сайта, digital-стратегия и создание контента. Не каждый бизнес соответствует требованиям программы, поэтому первый шаг простой. Проверьте, подходит ли она именно вам. Узнайте, можете ли вы получить до $4200 на развитие своего бизнеса.
2: BusinessDigitalGrant.com.
1: Проверьте свою eligibility сегодня. Переходите по ссылке в описании.

0: Возвращаемся в нашу студию, продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. К нам присоединяется наш сегодняшний утренний собеседник, историк, публицист, издатель, ныне ведущий таких популярных каналов в Ютьюбе, как «Все так плюс», «Ищем выход», Максим Кузахметов. Максим, добрый вам вечер. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, Максим. Ну, собственно говоря, вот мы каждое утро наши эфиры начинаем, к сожалению, с новостей плохих, как правило. Честно говоря, я уже забыл, когда вот было какое-то бодрое, позитивное начало, хотя вот наша программа, она как бы изначально называлась «Утренний кофе», планировалось, что это будет все-таки какой-то позитив, заряд бодрости на утро и на весь день, но вот как-то не получается. Иногда вообще складывается такое впечатление, что, особенно готовясь к эфирам, просматривая новости, ну, как-то вот совсем такое ощущение, что живем в какой-то уже совершенно другой реалии. И вот если помните, была такая замечательная песня группы Ума Турман, «И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах, паук плетет узор, по темным улицам летит ночной дозор». Из одноименного фильма как раз «Ночной дозор». И вот сегодня действительно мир как-то вот сталкивается, все переплелось, добро, зло. То, что мы верили сегодня, скажем, многие считают, что это зло, а мы считаем, что это добро, и наоборот. Вот мне интересно спросить вас с точки зрения историка. Все-таки вы, наверное, ну, мне так кажется, по крайней мере, иногда смотрите на происходящее вот под призмой каких-то исторических событий. Иногда кажется, вот у нас, скажем, у простых людей, да, я имею в виду не погруженных в историю, может быть, так, как вы, иногда складывается впечатление, что вот буквально чуть-чуть и наступит конец света. Цивилизация рухнет попросту, и человечество зашло в тупик, потому что иногда некоторые вещи, они просто необъяснимы. Вот как вам кажется, вот, вернее, с исторической точки зрения, история человечества переживала что-то подобное? Или это свойственно каждому какому-то историческому этапу? Вот такие мысли.
1: Ну, ожидание апокалипсиса, ужаса какого-то, и что вот сейчас-то уж точно Земля налетит на небесную ось, это нормальное состояние человечества, даже если ничего не происходит, потом всегда откуда-то берется какая-нибудь знающая бабушка, странница из Пскова. Ну так вот, но это же могло быть просто без повода, потому что вот вдруг там 1666 год, а это все уже такая сакральная сама по себе дата, и астрологи еще что-нибудь высчитают. Вот. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ну вот да, приходится с печалью констатировать, что загадочным образом, ну для меня это как раз более-менее понятно, где добро, а где зло.

0: Но добро, увы, совершеннейше без кулаков. Но опять-таки, возвращаясь к таким вот простым понятным метафорам или аллегориям, и все пытается какими-то увещеваниями действовать, подавая пример, хороший, положительный, и только вот потворствует агрессору, ну это, если говорить о нынешней, например, России, ну и ее союзникам, позволяя, соответственно, только вот не просто догнетать эту напряженность, а вести безумные кровавые войны и наращивать давление на Запад, ну и вот просто без конца сыплются эти примеры, что можно все больше и больше принуждать Запад к капитуляции, потому что все сходит с рук. Ну а тогда, конечно же, приходится и ожидать вот этого апокалипсиса, да, действительно, и я тоже, да, вот сейчас могу прибавить вот этих вот переживаний.
1: Угу. А, Максим, а как вы все-таки считаете, вот я часто задаюсь этим вопросом, я больше чем уверен, вы тоже, и, ну, вообще, скажем так, люди, для которых, как вы правильно заметили, опять-таки, ну, скажем так, на той стороне, да, да на стороне добра, все, я уверен все-таки, что мы находимся на стороне добра, вот с точки зрения желания, да, российского лидера, многие же там ломают копии, споря о том, почему началась эта война, что сподвигло Путина к началу. Понятно, что говорят о том, что он просто сошел с ума, да он просто вот, наверное, это все-таки не работает. Но вот я, например, для себя как-то вот, ну, не могу какой-то такой одной четкой причины определить, вот почему все-таки это произошло. Ведь, ну, что греха таить, ну, мало мы в это верили. Кто-то вообще в это, я, например, вообще в это не верил, о том, что это может начаться. А все-таки началось. Вот вы как видите? Есть объяснение Дональда Трампа о том, что Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. Но мне кажется, это все-таки недостаточно. Вот вы видите, в чем причина, что все-таки сподвигло Путина на вот это самое вторжение?
0: Ну, действительно, совокупность причин, не какое-то одно отдельно взятое обстоятельство. И к этому же все шло, в общем-то, долгие годы. Еще раз вот вернемся к теме Запада, который все хотел умиротворить агрессора, потому что вообще-то начинать отсчет от вторжений, это надо тогда с 2008 года, когда Россия непосредственно вторглась на территорию Грузии. Причем тогда Путин еще боялся, был трусоват, у него на подмене был, на передержке Медведев, и он дал ему задание, ну-ка давай, попробуем и организуем, а если что, вот мы на тебя все свалим, что ой-ой, как же такое случилось, если, например, Запад как-то нам адекватно ответит за вторжение в другое независимое государство. Но все сошло с рук тогда еще, в 2008 году. Потом, ну вот, если брать такие знаковые, это уже 2014 год, аннексия Крыма. Опять-таки Запад проглотил, и не просто проглотил, а после этого принимал участие совместно с Россией в чемпионатах мира по футболу, все это, опять-таки, дружба мира, жвачка, ну что ж поделать, ну вот так вот, ну и дождались, соответственно, 2022 года уже масштабного вторжения, в которое я тоже не верил. Буквально за несколько дней до этого я еще в родном Санкт-Петербурге принимал участие, был такой вот круглый стол, куда меня позвали как журналиста, как историка, и я говорил, что это такая обычная практика, как это вот называется, бряцать оружием, да, вот устраивать такие демонстрации, чтобы, ну, какие-то условия для себя выторговать повыгоднее. Мало ли кто куда отправлял какой-нибудь американский флот, но вовсе не для того, чтобы начать открытую войну, а чтобы продемонстрировать силу и сделать более сговорчивым людей. А так война – это же безумие, конечно же, все это не может быть. И я тоже жестоко ошибался, потому что здесь включился еще и фактор, конечно же, я-то как раз считаю, сошедшего с ума Путина, который уже не может причинно-следственные связи проводить. Конечно, это совершенно нездоровый человек, которого в будущем изучать будут вовсе не историки, не политологи, а психиатры, которые будут, ну вот так же, опять возвращаясь к цитатам, да, из экранизации Булгаковского «Собачьего сердца». Однако, господа, какой мы будем ставить диагноз, когда вот так же про Шарикова там, да, профессора московские рассуждали. Ну так вот, ну все, и что, и дальше-то что? И опять вот эта вся совершенно невероятная беспомощность, потому что, ну до этого вы умиротворяли, ну до этого повторяли ошибки Запада межвоенного периода, что после Первой мировой войны снизошло отрезвление, больше никогда и ничего, только мирным путем. И Мюнхенское соглашение, 38-й год, когда, ну что ж поделать, подумаешь, Чехословакия пожертвует Судетской областью, все равно, что там немецкоязычные граждане живут, а Гитлер обещал, что ему только это нужно, и все. И это один в один повторяет ситуацию с аннексией Крыма, но у Гитлера после этого только разыгрался аппетит, а потом он еще нашел союзника в

0: про строгость по отношению к сменяемости власти, вот эта вот деспотия совершенно дикая изнутри России, так и этого не происходит. До сих пор ракеты не дали, ну а еще и приход к власти Трампа совсем все разрушил, потому что он сейчас действует фактически как союзник Путина. Mm-hmm. Ну и вот в контексте всего этого еще и тоже обязательно нужно упомянуть, конечно, к этому всему была еще и предрасположенность, потому что Россия как империя, которая дважды распадалась в 20 веке, но не дораспалась, потому что все равно осталась в избытке ресурсов и еще в миллионах голов у соотечественников моих по Российской Федерации вот это вот имперского менталитета, что все вокруг наше, вокруг одни враги, и чуть что не по нам, будем решать силой. Ну и вот про эту цепочку экспериментов я уже упомянул, когда все сходит с рук, а потом чего уж там вот по-серьезному-то не напасть, и все это не видно конца и края, видно только беспомощность очередную Запада. Ну, могу перейти вот дальше к этим примерам, как это все действительно Путину все больше и больше развязывает руки. И не только Путину, да, я тоже сразу оговорюсь, потому что, на мой взгляд, это абсурд и самообман все время повторять. Это у российских оппозиционеров очень популярная тема. Это война Путина. В России большинство людей категорически против. Они вообще все антивоенные сами по себе. Они очень переживают, просто не очень-то могут высказаться. Это все Путин виноват. Это неправда. Виноваты миллионы россиян. И бессмысленно считать, сколько их там, больше или меньше антивоенных, да даже если 10% откровенно провоенных россиян, то есть это 15 миллионов примерно населения, их вполне хватает. И чтобы уничтожать Украину, и чтобы держать в страхе все остальное население, проводить репрессии, боготворить Путина и вести эту войну столько времени, сколько понадобится, пока Запад наконец-таки не подключится по-взрослому, без увещеваний.
1: Ну да, потому что эту тему очень часто поднимают, как вот вы их назвали, так называемые оппозиционные, оппозиционно настроенные, я даже не знаю, естественно, не партии, а представители, скажем так, да, общественности, и проживающие вне пределов России. И вот единственное, наверное, здесь я соглашусь с точки зрения Михаила Ходорковского, который сказал о том, что да, можно согласиться с тем, что большинство сегодня россиян не хотят этой войны, но есть одно большое но, они хотят ее окончания на условиях России. Да? То есть, соответственно, а условия России – это фактически капитуляция Украины. То есть, ну, на таких условиях понятно, что мира хотеть, желать и так далее – совершенно разные вещи. А так, да, к сожалению, цифры, вот он их тоже приводил, к сожалению, цифры показывают несколько иное, что не такое уж и большое, мягко говоря, количество проживающих в России действительно хочет все это остановить и, ну, собственно говоря, не оправдывает ничем это вторжение. Максим, ну вот вы сейчас сказали очень такую важную вещь о том, что по большому счету, я с этим соглашусь, наверное, действительно так, что вот допустили до этого и действительно на многое закрывали глаза, во многое не верили, опасались, боялись, ну, действительно, большая ядерная держава, с такими не поспоришь, что называется, грозный Путин и так далее. Но вот то, что сегодня происходит, вот эти разговоры о том, что Путин может напасть на одну из стран Европы, и эти разговоры становятся все чаще и чаще. Мы видим, как происходят какие-то события, то что-то там в Дрездене нашли, то да, в Германии там какую-то ячейку раскрыли и так далее, да, то есть какие-то диверсии, там говорят, что-то на границе непонятное что-то творится. Вот вы сегодня проживаете в одной из европейских стран, мы не будем сейчас говорить, в какой стране, вот как сегодня Европа на это реагирует, насколько действительно европейцы опасаются. Здесь, наверное, даже, наверное, важно сказать, европейские лидеры опасаются вот этого самого вторжения, но при этом, я с вами абсолютно соглашусь, мне кажется, делают недостаточно.
0: Ну, давайте я уточню, я-то не скрываюсь и не шифруюсь, я живу в Риге, то есть в странах Балтии,
1: Латвии. Страна как раз, которая находится под прицелом,
0: да,
1: наверное,
0: и здесь больше. Но все это уже давно звучит в устах из уст путинских пропагандистов, что, конечно же, там нарушаются права русскоязычного населения, там враждебный нам режим.

Ну, там, правда, у Путина везде сплошные враждебные режимы. Да за три дня, да за один день Рига будет наша. А вот еще в Даугавпилсе, так это вообще все всегда было наше. Это наш старинный русский город Двинск. Несправедливо там границы расчерчены. Ну, примерно то же самое говорят про Эстонию. Нарва наша, да и вообще никакой там не Таллин, а это Ревель, а вообще-то Колывань тоже наш старинный город. Ну, заодно и Литве. Да потому что, может быть, хоть это вроде как и старинное государство, потому что, конечно, Латвия и Эстония-то Ленин придумал, это само собой, это недоразумение какое-то. Ну, хорошо, Литва когда-то была, но у нас ведь там, видите ли, Калининградская область. Не Пруссия при этом, да, Калининград, Калинин, там вся эта советская топонимика. Ну, так вот, там наши люди живут, россияне, а у нас нет с ними сухопутной связи. Поэтому будем пробивать туда Сувалкский так называемый коридор. Неважно, что это все через территорию Белоруссии, это опять-таки как-то ускользает, это же вроде как независимое государство. Вот, чтобы мы могли на машине туда-сюда ездить, когда нам вздумается, никого не спрашивая разрешения. Так вот, все это в риторике звучит уже достаточно давно. Но возвращаясь к теме, что да нет, вроде бы полноценное вторжение, ну куда сейчас Путину, он там завяз в Украине, ничего не получается. И ускользает вот эта вся тема гибридной войны, когда совершенно не обязательно для того, чтобы насмерть напугать Запад, кстати, вот не страны, Балтин, тут тоже надо оговориться, Запад совершенно не един, потому что на всяких решительных людей вокруг Балтийского моря хватает людей, которые находятся очень далеко, типа Португалии или Испании, у них свои проблемы, а вроде бы как все они должны единогласно решать решение вот по собственной обороне. Но не получается. Ну так вот, здесь достаточно после вот этих экспериментов с прилетом дронов, с залетом вертолетов или самолетов, с прилетом каких-то непонятных вообще объектов, ну вот вы там упомянули уже практически организацию диверсии уже на территории Германии, чтобы прилетела на каком-то этапе просто ракета, на каком-то этапе взорвалась, причем, ну, неважно где. Это может быть и в Варшаве, это может быть и в Праге, может быть в странах Балтии, в Хельсинки, может быть. И если в ответ ничего не полетит, то значит можно снова и снова пугать, стращать, говорить, это не наша ракета, это украинская. А последствия совершенно понятны. Во-первых, как можно давать ПВО, например, Украине, если к нам это тоже может прилететь. Все, никакой помощи. Это самое маленькое, что может произойти. Какая там военная помощь, мы сами, вот видите ли, какие беспомощные. Потом это ж надо долго начать выяснение. Экстренный саммит НАТО, начнется какой-то торг, и снова получится, что во всем виновата Украина, почему он до сих пор не капитулировал, ведь Путин обещал, а потом даже когда пройдет многомесячное расследование, и выяснится, что ракета это была не украинская, а российская, ну что, поздно, к тому времени, может, еще три ракеты прилетит, и, конечно же, будут голоса звучать, ну именно в Европе, мы-то тут при чем? Это не наша война, ну вот как мне говорили, в частности, не последние, вроде бы, образованные люди, французские журналисты, глубоко в повестке следят, они говорят, роковая ошибка была, конечно, принимать страны Балтии в НАТО. Это ведь очень не понравилось Москве, ведь это вообще все к НАТО никогда отношения не имело. Это часть Советского Союза. Мы-то тут при чем? Почему наши французские мальчики тоже должны в это во все ввязываться и впутываться? Да и вообще Макрон виноват, переговоры неправильно вел, война никому не выгодна. Это вот все ошибки наших политиков. Такое непонимание самой сути вот этой вот имперской, нынешней путинской Москвы, Московии, и расплата для Европы, соответственно, может быть, ну, страшной. Опять-таки, еще из-за того, какую сейчас специфическую позицию, совершенно невероятную, занимает Дональд Трамп, который первый, может быть, начнет душить это все НАТО, выйдет из него, потому что у него друг Володя, у него с ним прекрасные отношения, у него друг Си Цзиньпин, китайский, по сути-то, диктатор. Так еще и нахваливая теперь северокорейского диктатора, зачем вот Южной Корее помогать, у меня с ним тоже очень даже неплохие отношения. Не обращая внимания на то, что северокорейские солдаты теперь будут путинским пушечным мясом, да еще и столь ненавистный Трампу Иран. Ну тут-то, казалось бы, уже Иран, это же ближайший союзник сейчас Путина. Нет, это все какая-то совершенно тоже другая история, это все отдельно, это одно с другим не уживается. Ну и вот весь вот этот вот ужас, и все бы ничего, если бы все это было до 22 года, только на уровне разговоров. Но каждый день Россия превращает в кошмарное пепелище, в руины украинские города, и для многих людей, ну, в том числе и что уж, для российских оппозиционеров, это все равно какая-то второстепенная новость, потому что надо сводить друг с другом счеты, надо рассказывать, какая у нас будет прекрасная Россия будущего, что это все вот война Путина, надо пересчитывать, как вот подросло количество антивоенных россиян, и все вот еще тем самым, опять-таки, обманывать не только себя, но и западных политиков, встречаясь с ними, с тем же Макроном, или с премьер-министром Великобритании, или с Мерцем.

0: Германии, тоже им рассказывают, да там протесты растут, да нет, да не за горами, там все уже, ресурсы там России кончаются. Печально. Ну вот, возвращаясь к этой вот теме ожидания, ужаса, ожидания ужаса по Хичкоку.
1: Да, к сожалению, это так. И вот буквально свежая новость. Дональд Трамп согласился смягчить санкции против России в обмен на освобождение политзаключенных. Ну, правда, здесь пока еще не указывается, кто именно, какие санкции. Но, тем не менее, да, вот смягчение санкций, мы постоянно в последнее время слышим эту риторику. Смягчение санкций. Зачем приезжал директор ЦРУ в Москву? Там разговаривали о смягчении санкций. И так далее, и так далее. Санкции уже сняли с двух российских олигархов. С Усманова, из Фридмана и так далее. Да, и так далее. Да, то есть это вот как раз к разговорам о том, что вполне возможно, не дай бог, конечно, окажется, что да, вот кто-то задастся вопросом, а что, так можно было разве, да? То есть, соответственно, как-то все... Приглашение Владимира Путина на саммит G20 тоже сегодня очень бурно обсуждается. Было бы, наверное, очень красочно, если бы он сам отказался, да? То есть это мне кажется, бы вообще была бы такая пощечина. Да, да я не поеду. Спасибо за приглашение, но я не поеду. Вот это, мне кажется, было бы очень красиво с его стороны, да, утереть всем нос абсолютно. Вот, честно говоря, у меня там тоже возникает множество вопросов, но вот опять-таки разговоров о том, а что будет после Путина. Вы наверняка смотрели, я не знаю, а может быть и нет, это как раз вот телеканал «Дождь» устраивал такой круглый стол, была большая такая беседа многочасовая с представителями оппозиции: Юлии Навальной, там Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев был экономист, вот они рассуждали над тем, а что же будет после Путина. Ну, Путин рано или поздно уйдет, либо сам уйдет, либо его уйдут там и так далее, да. Но вот как раз это то, о чем вы говорите. То есть это вот консолидация, это уговоры на вопрос о том, а что делать с теми, кто воевал, представителями СВО, вот с ними надо будет работать, как они говорят, ну и так далее. У вас позиция гораздо проще. Ну, я имею в виду проще с точки зрения, не проще по... То есть у вас есть своя модель, это движение или проект «Свободная Ингрия», да, где многие, кто-то вас за это критикует, в том числе оппозиционеры, естественно. По сути дела, это распад России, да, то есть на несколько частей. Почему вот вам кажется, что это единственно правильный путь в данной ситуации? Для того, чтобы выйти, для того, чтобы не было повторения, да.
0: Ну, давайте по порядку. Потому что, например, я и мои товарищи, мы не можем всерьез смотреть такие дебаты, где москвичи собираются с москвичами и начинают друг друга уговаривать, как они нынешнюю плохую путинскую империю переделают в хорошую, как-то это все произойдет, Путин куда-то у них денется, непременно они, конечно же, окажутся у власти, не подразумевается никакого права народов на самоопределение, только по разрешению из Москвы, то есть такое все... Невероятный, совершенно очевидный, но империализм, который напоминает события 90-х годов, когда, конечно же, Чечня, ну, по факту обрела независимость. Надо было все это признать, надо было с этим смириться, но последовало новое завоевание при, кстати, вот достаточно серьезном равнодушии миллионов россиян, ну, еще и при подспудной, наверное, поддержке. И это не дало дораспасться, может, еще в 90-е годы. Отдельно мирным путем появилась бы Уральская республика, Дальневосточная республика, независимый Татарстан. Все к этому, в принципе, и шло в 93-м году, а потом где-то коварством, где-то обманом все это не дораспалось, но вот и привело к этой вот агрессивной империи. Но это, в общем, то, что касается больше такой идеологической базы. А то, что вот это все опять-таки самообман. Вот снова давайте вернемся к этой теме. Это же все зло от Путина. Uh-huh. А вот вдруг он исчезнет и умрет, и тогда-то уж точно вот нас позовут, варягов, да, вот земля наша щедра и богата, только порядка в ней нет, приходите, только между собой как-то помиритесь, не обязательно снимать друг про друга разоблачительные фильмы, чего с избытком, опять-таки, у этой московской оппозиции. А тут-то мы все у вас в Москве обустроим, а где-то там провинциалы будут по факту нами управляться, потому что никого не позвали.

хоть какого-то представителя, хоть какого-то региона в его видении, как все это дальше будет, потому что как-то так абстрактно звучит, будет правильная, хорошая федерация, но опять-таки, как это все будет обустроено, будем решать мы в Москве, мы москвичи, там у многих неизлечим менталитет. А я расскажу, что может быть после Путина, который, может быть, умрет, может быть, его свергнут, будет другой Путин, номер два, причем гораздо, может быть, даже более худший. Либо такой же свихнувшийся совершенно Патрушев, который, наверное, вообще не понимает, что мы ждем. Надо было бы ядерное оружие уже давно запустить. Либо, что еще гораздо более опаснее, какой-нибудь такой условно-собирательный образ Гиркина, Стрелкова, тоже, кстати, полковника ФСБ, который делом доказал, что можно с очень небольшими ограниченными силами погрузить восток Украины в хаос, фактически отделить от независимой Украины Донецкую область, Луганскую область, устроить там свои бандитские режимы, и только потому, что ты критикуешь Путина за то, что его окружают бездарные, проворовавшиеся генералы, которые не умеют воевать, не хотят воевать, неправильно воюют. А вот я, Гиркин, условно, это может быть другой человек, не генеральского звания, я человек дела, а я бы обеспечил все гораздо меньшими силами. Я бы получше к войне бы подготовился, не обманывая себя, и накопил бы такой запас баллистических ракет или дронов, чтобы Украину действительно превратить в пепелище не вот сейчас, вот четвертый год, а гораздо быстрее. Вот он, кумир. А до этого был тоже кумир Пригожин, тоже человек дела.

0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Безусловно, он пользовался широкой популярностью у очень многих так называемых простых людей. Мы видели вот эти кадры, как в Ростове-на-Дону, когда он там на свое, во время своего мятежа братался с людьми, ни от кого не скрывался, селфи с ним делали. Вот это да, порядок наведет. Вот это вот реальный мужик, настоящий, нормальный. И наконец-таки мы там Украину поставим на место. Вот что произойдет с максимально высокой вероятностью. Поэтому все, о чем должны были бы, на мой взгляд, это настолько очевидно и на поверхности, просить Запад, вот эти вот москвоцентричные либералы, что, безусловно, военное вмешательство, как еще можно одолеть? Вот как вот Гитлера уговаривать, например, да, понятно, что его надо было побеждать только военным путем. А потом, ну вот, по примеру, 45-го года, взяв штурмом только уже не Берлин, а Москву, нас позвать, хороших оппозиционеров, потому что, помимо прочего, ну это значит, они так говорят, это слово оккупация, ну а как еще? Как еще вот в этом режиме можно было бы находиться? Позвать нас, чтобы мы, зная вот эту уже свою страну, свой народ, при помощи стран НАТО, при помощи ВСУ, потому что кто будет обеспечивать контроль над этой территорией, стали бы строить прекрасную Россию будущего, и еще бы нам Запад помог бы избежать ее распада. Потому что во всех вот этих разговорах, вот ну, убивающая наивность, куда вы денете сотни тысяч нынешних мародеров, преступников, людей, которые развращены чудовищными деньгами, которые ничего другого не знают, кроме как убивать, на кого вы будете полагаться? На Росгвардию, таких же провинившихся коррупционеров, на ФСБ, которые насквозь тоже уже не просто коррумпированная, а репрессивная структура, на всех вот этих продажных судей, прокуроров, то есть это все надо менять, все надо демонтировать, ожидая, что в любой момент все вот эти вот разобиженные бывшие ветераны, герои СВО, соберутся в свою банду под руководством полковника Стрелкова Гиркина, которого, конечно, тоже придется выпустить из тюрьмы. Он же по сфабрикованному обвинению сидит. Он же сидит не за военные преступления, а за то, что критиковал власть в лице Путина. Ну так вот, и они там снова все это организуют. Ну вот у нас пример в России, тоже не знаю, упоминали вы когда-нибудь, была такая станица, но она и есть, станица Кущевка, где вот фактически все контролировали преступники, сросшиеся с местными силовиками. Убивали кого-то, решали там все по-своему, не обращая внимания на реальный закон. Ну вот, чтобы все это масштабировать на всю страну. Так единственный шанс, чтобы этого не произошло, даже если вдруг Путин умрет, даже если вдруг начнутся демократически свободные выборы, да нет у вас шансов победить на выборах. На выборах тоже, на самых честных и справедливых, все равно придут к власти реваншисты, как это было в Германии в 1933 году, которые пообещают простому народу, что все несправедливо, все глупо, прежняя власть была проворовавшаяся, а мы должны вернуть себе

0: все наши достижения, чтобы все нас уважали, только не с помощью вот этих выживших ума старичков, а мы там помоложе, поэнергичнее фронтовики, которые реально кровь поливали в окопах Донбасса, а не как вот эти все говоруны и обманщики, которые якобы ездили на передовую. Ну так вот, вы даже посмотрели, проявив, наверное, терпение, видите только вот этих прекраснодушных людей, которые сами себя убеждают, как все будет здорово, как все будет хорошо, как мы приедем в нашу разлюбимую Москву, будем сидеть на Патриарших прудах, которые они упрямо называют патриками. Все же должны знать, что это такое. Само собой, вся страна знает, что такое Плешка, что это не Академия Плеханова. Плешка все знают. Ну вот, и мы там вот снова будем вот в благости, в счастье. Ну а где-то там вот эти все неразумные провинциалы, ну ничего-ничего, мы им тоже там от щедрых подачек отстегнем какой-нибудь небольшой автономии, чтобы они там много о себе не возомнили. И все, вот это еще бы ничего, если бы они между собой разговаривали. Но они же это же внушают, и вот, ну вот таким, как Трамп, который, может быть, их... так лично не зовет. Ну вот европейским политикам это все нравится и снимает всяческую ответственность. Посмотрите, вот у нас есть вот эти же вот оппозиционеры, надо, чтобы как-то вот они там вот пришли к власти, наверняка за них все проголосуют, они же сами об этом говорят. В России все антивоенные, поэтому вот только допустим их до выборов, они непременно все сразу же победят, и тут же начнется демократизация. Ну если вдруг вот до этого дойдет, то потом тоже не придется удивляться всем вот этим жутковатым последствиям. Если сейчас не готовиться к тому, чтобы, конечно, демонтаж этой империи, потому что, ну, безусловно, национальное образование, конечно, должно обрести независимость. Это потом уже, если вдруг им очень захочется, они смогут объединяться, создавать какие-то коалиции, союзы. Но вот просто рушатся у меня каждый раз все вот попытки диалога. Тут полемика не получается, что прекрасная Россия будущего, а где будет столица? В Москве, конечно. Да что ж в Москве-то, конечно. Много других городов. Почему? Кто вот это может решать, кроме москвичей? Ну и дальше понятно, что весь этот диалог становится уже бессмысленным, и поэтому и дебаты никакие, конечно же, не получаются. И это ладно со мной. Да, я представитель Санкт-Петербурга, это многим не очень очевидно, что может быть отдельное государство в пределах нынешней области. Ингерманландия, конечно, не Ленинградская область, этого названия точно не сохранится, и много других русскоязычных регионов, которым от Москвы ничего не нужно. А еще вот, да, Национальной Республики, само собой. И опять-таки все эти разговоры невежественных оппозиционеров московских, которые говорят, да это какие-то маленькие там только республики, бедные, нищие, ничего не зная про Якутию, которая больше 3 миллионов квадратных километров, ну то есть больше Казахстана, с богатейшими ресурсами и даже, кстати, с пресловутым выходом к морю, потому что это почему-то вот очень важно все оказывается каждый раз. Но вот эти дискуссии, они ускользают, они уходят, и дальше, черт, это такая психотерапия. Прийти, принять участие в выборах бессмысленных, в этой во всей профанации, в этом во всем обмане. Потом рассказывать друг другу, ну это тоже тема просто последних недель, да, эх, вот чуть-чуть нажулили, а то бы там какой-то не самый бы людоедский людоед оказался бы с депутатом, ну, с мандатом депутата Государственной Думы. Ой, как все хорошо, ой, как все прекрасно, ну и вся вот эта вот маниловщина опять воспроизводится и повторяется. Ну, печально, что ж поделать.
1: Ну, кстати говоря, Москва-то...
0: Хорошо кстати говоря, вот там... таким вот абстрактным гуманистом. И возвращаясь, ну, да. Давайте я тоже договорю про эту вот тему, конечно, конечно. Что тоже меня очень расстраивает. Вести торг с заложниками, ну все это уже 100 раз прошли. Вся эта территория переговоров с террористами, Россия, безусловно, государство-террорист, только стимулирует новые акты терроризма. Все это Израиль проходил давным-давно, что когда берут заложников, то вести переговоры, идти на уступки, только значит их и стимулировать и снова плодить. И здесь опять-таки Трамп уже сыграл зловещую роль, снимая санкции с Беларуси на удобрение. Да, в Канаде, кстати, не хочется покупать, потому что Лукашенко подешевле отдает. А Лукашенко обещает отпустить...
1: Лукашенко уже сказал, что он не продаст, потому что у него все законтрактировано, как он говорит.
0: Еще будет, вот это как вы сказали, а еще покапризничать. Теперь, как и Путин, с кем я там буду встречаться. Ну так вот, у Лукашенко еще 10 миллионов человек в заложников, которых можно без конца арестовывать и выторговывать. Для них вот какие-то очередные... Ну, отпускать кого-то по чуть-чуть в обмен на то, чтобы тебе все в ножки потом кланялись на Западе. И то же самое у Путина, причем, вот вы уже упомянули, это снятие санкций с двух так называемых олигархов, с Фридмана и с Усманова, что отдельно ужасно, потому что я вот читал, как вот многие оппозиционеры, опять-таки, вот эти, ну, была же, наверное, какая-то еще договоренность. Сейчас же отпустят каких-нибудь несчастных, ни в чем не повинных политзаключенных. Или, наверное, Фридман и Усманов пообещали как-то вот осудить войну, наверное. Да ничего подобного не произошло. И опять-таки, из-за чего все? Потому что Франции надо было вытащить своего гражданина из Азербайджана, казалось бы, при чем тут Усманов, который уголовник вообще-то по своему

0: прошлому. Это абсолютный соучастник всех путинских преступлений. Ну, ничуть не лучше Фридман, который запугал Люксембург с тем, что его засудят там на миллиарды компенсации, которым причитаются. Поэтому вот надо без вообще, без того, чтобы кто-то там покаялся, перешел хотя бы хоть как-то на словах там, на антивоенную позицию, на сторону добра, без всего без этого. Конечно, можно без конца снова спекулировать, снова брать заложников, выторговывая там, да, для себя еще и послабление санкций, еще и оружие там Трамп, наверное, на каком-то этапе готов будет Путину поставлять, а то что-то, видите ли, Украина несговорчива. Ну, конечно, это кошмар, вот то, что вот мы сейчас наблюдаем с такой беспринципной позицией Запада. Ну, очень печально все это.
1: Да, политика действительно беспринципно перетекает в сферу бизнеса очень-очень плотно. А по поводу Москвы, вот Москва же действительно недаром же. Испокон веков говорили, что Москва – это государство в государстве. Еще даже во времена, по большому счету, Советского Союза ее всегда воспринимали отдельно. Здесь я с вами абсолютно соглашусь, хотя я сам москвич и родом из Москвы, и большую часть жизни там прожил. Но, тем не менее, действительно, Москва – это отдельное государство, и воспринимать ее вот именно в рамках, скажем, всего, всей России – это невозможно. Причем это не делают сами москвичи. Вот вы сейчас упомянули, как бы тему Чечни, да, я просто очень хорошо помню, когда, например, чеченские джигиты, там, гуляя свадьбы, могли запросто там из автоматов стрелять в воздух, и москвичи, скажем так, боязливо косясь, шептали, когда же вы уедете обратно в свою Чечню, это я мягко говорю, да, это как раз к вопросу о том, а потом спроси их, скажите, а вы хотите, чтобы Чечня осталось в составе... Да, конечно, это же Россия, это русская земля. Да вы что? Да нет, конечно. Это единая и неделимая Россия. Вот, Чечня – это наша территория, да, но вот было бы неплохо, если бы все чеченцы отсюда бы уехали куда подальше. Ну и так далее, да, примеров приводить здесь можно множество. И вот то, что вы сказали по поводу Кущевки, ведь если разобраться... По большому счету, вся Россия состоит из этих кущевок. То есть вот центр управления находится якобы в Москве, но Россия-то управляет кущевки. Вот такие вот кланы, отдельные кланы, которые управляют всей страной по своему, скажем так, желанию. И каким-то образом повлиять на них невозможно. Просто-напросто закрываются глаза, но управляет-то не центр, а управляют вот эти вот банды из кущевок, в которые, еще раз говорю, в каждой области есть своя такая банда, абсолютно справедливая. И как раз-таки действительно вопрос территориальной целостности и неделимости, он... Но вы знаете, Максим, я хотел немножко другой вам вопрос задать. Вот говорят об имперскости, да, вот россияне, это, значит, вот как-то надо вышибать, искоренять вот эту самую имперскость. Я, честно говоря, не пойму вообще, что это такое, да. Ну, там воинственность, да мы вот Киев за три дня, да вот мы там Германию, да мы повторим... снова на Берлин и так далее, и так далее. Но я-то больше замечаю немножко другого. Я как раз больше какого-то некого такого раболепия замечаю. Сталина на вас нету. Вот то, что вы абсолютно правильный и очень хороший пример привели с Пригожиным в Ростове, да? Встречали как героя. Вот он, мужик настоящий. Вот кто нам нужен-то. Вот кто. Вот он в кулаке всю страну держать будет. То есть есть необходимость держать всех в кулаке. Откуда это? Вот я, честно говоря, не могу понять, почему, скажем, я сейчас не буду говорить большинству россиянам, меньшинству, но кому-то это нравится. Вот нравится, чтобы держали в кулаке, чтобы они были в некой узде, чтобы где-то был Сталин. И не дай бог, ты где-то там не так пошутишь, не то скажешь. Тут же последует наказание. И это правильно некоторые будут считать. Откуда это?
0: Ну вот с этим-то как раз все проще и понятнее. И с раболепством, uh-huh. с трусостью, с тем, что я человек маленький, от меня ничего не зависит, начальство виднее, потому что это все многовековая история, которая, конечно, никуда не делась. Крепостного вовсе никакого не права, а крепостного рабства. Все равно же мы, я думаю, почти все потомки крепостных рабов, потому что с дворянами большевики нормально разобрались, а всех остальных сословий там немного-то и было –

духовенство тоже все было в совершенно таком бесправном состоянии, без патриаршества больше 2 веков. Так вот, поэтому это все принимать решение за себя, попытаться вот как-то самому определять свою судьбу, да еще через эту тоже традицию, опять-таки, про крестьянство же, да, была же крестьянская страна, через общину, когда ты даже в рамках вот этой крестьянской общины все равно бесправный, решает общество, когда тебе сеять, когда сажать, и потом могут взять всю землю еще и переделить, потому что у тебя 2 детей, а у кого-то 10 детей. И мы вот сход народный вот так вот решили. То есть вообще никаких традиций, понимания права собственности. Это все вот Столыпин пытался поломать, разрушить, ну, едва-едва стало все улучшаться, как вот большевистский переворот. Ну, в общем, это все вот такие скрепы, которые так очень любит Путин, потому что потом и коллективизация поэтому по всему прошлась, опять-таки, бесправие крестьян, а когда крестьяне переехали в города, то у многих из них этот, опять-таки, менталитет, и потом детям передается, но это одно. А другое дело, вот эта вот идеология, которая до сих пор повторяется в моем советском детстве, и все это в кино прекрасно ложится, это уже такой специфический имперский шовинизм, национализм, но он же такой, как будто бы правильный, бремя русского человека, бремя московского человека, потому что это же мы научили вот эти малые народы писать и читать. Это же только когда вот собрались воедино все княжества вокруг Москвы, только тогда вот как-то централизованное государство, да, собирание земель, и тогда-то вот всем стало хорошо. А то вот это были все междоусобицы, потому что если отдельное государство, только междоусобицы могут быть. А так вот всем вот вместе стало лучше, еще это наследие, это больше 19 век уже, и вот тогда-то русская культура, а то посмотрите, а был бы ли у нас Лев Толстой или Чайковский, если бы не было бы вот этой империи. И опять-таки, как это почему-то причинно-следственная связь с этим напрямую. Ну так вот, и вот все вот это уже в 21 веке точно так же упрямо повторяется, но опять-таки это разруха в головах, конечно же, потому что нельзя допустить распада, а то только будет что-то ужасное и только еще хуже. А как же без нас? Ну, там Латынина про это любит говорить. Да как же это без нас? Да как же там качество управления? Да это все они там перегрызутся, между собой перессорятся, начнут друг друга убивать, и с голода все умрут. Поэтому только вот, конечно же, метрополия, да, вот централизованное управление, а кто-то попробует, если рыпнуться, так, конечно же, его надо, по примеру Чечни, жестко опять, но справедливо. Не так вот, как Путин, он просто неправильно все действует. Ну так вот, а это все совершенно искренне в головах этих людей, в том числе образованных людей, присутствует, которых там спросишь про распад России, а они там, выпучив глаза, в обморок падают. Если я бы еще обратил внимание, потому что, когда мы говорим про распад Советского Союза, он стал благом-то не потому, то есть не только потому, что обрели, возродили независимость балтийские страны, не только потому, что появилась независимость в странах Центральной Азии, в Закавказье, а еще и потому, что страны Восточной Европы избавились от этой коммунистической деспотии и стали по-настоящему независимыми. Польша, Чехия и Словакия вообще разделились на 2 государства, Венгрия, Болгария, потому что до этого все было по указке из Москвы. И ослабла, ну, правда, ненадолго, помощь всяким людоедским абсолютно режимам, которые просто власть в Москве, власть Советского Союза поддерживал, содержал за свой счет, типа кубинского или северокорейского, да еще их и породило. Но вот все это Путин сейчас прямо восстанавливает. Это все ужасно. Но это все опять как-то ускользает. Это все как-то... Это же наши отцы и деды по крупицам собирали. Как же вот так вот можно вот вдруг вот с этим совсем расстаться? Нет, давайте как-то все договариваться. Давайте как-то, чтобы все вот вместе сообща. И опять, все это возвращаясь, ну, на крестьянском уровне к общине, как это... Хуторянин какой-то, это же преступление, опять-таки, в менталитете. Что это такое, моя хата с краю, ничего не знаю? Это что-то неправильное, это что-то порочное. Хуторянин — это такое вообще ругательное понятие. Как это он сам за себя все решает, когда ему сеять и что? И вообще, вместо ржи, видите ли, задумал там устроить коттеджный поселок, горожанам там участки продает. Это недопустимо. Наши отцы и деды так не поступали. Все вот вместе, все собрались, все вот решили. Ну или вот более глобально. Это все, конечно, уже опять через учебники, потому что... Ну, во-первых, опять-таки, хороший государь должен быть. Вообще не рассматривается вариант парламентской республики, когда президент должен быть каким-то декоративным лицом, который ни на что, собственно, не влияет. Да пусть хотя бы таким влиятельным, как Трамп, но это во внешней политике, а внутри он тоже ничего не может делать. Это вот, кстати, то, что вы упомянули, Путин может еще и откажется, да потому что это смешно. Какой такой Трамп, который не может уволить ни одного губернатора, который не может закрыть ни одно СМИ,
в Америке, и даже Гренландию не смог захватить тоже мне, и потом еще и вот сейчас будут выборы через 2 года, так он еще и не переизберется, то ли дело я. Вот мне уже надоело там налаживать отношения с каждым новым американским президентом, с каждым новым премьер-министром Франции.

0: Франции или Великобритании, а уж там с канцлерами, с этими, с немецкими, потому что вот просто и понятно, это вот режим Северной Кореи, где вот если есть один человек у власти, то вот он всегда и есть, и не надо там заново с кем-то дружиться. Поэтому, как вы говорите, я не удивлюсь, если Путин, ну, больше, может быть, из трусости, еще и дождется, что его будут уговаривать, а потом раскапризничается, и, ну, как вот Лавров там говорит, ну, что нам эти пустые разговоры? Это же ничего конкретного нам не предлагают. Вы вот заставьте Украину капитулировать, тогда, может быть, мы милостиво, так и быть, там вот приедем к вам подписывать что-то уже окончательно. Опять-таки, ни к чему это все не обязывает. Ну так вот, и это все опять возвращается. Ну как это может быть, казалось бы, где вот хоть какое-то современное, ну хоть какое-то подобие Черчилля, который, ну в 40-м году, во всяком случае, все это происходило, когда Франция была уже захвачена Германией, и Великобритания в одиночку должна была воевать не только с Германией, а с коалицией, на стороне Гитлера, в числе которых был еще и Советский Союз. Потому что, конечно же, вот, кстати, годовщина вот накануне была, заключение договора о дружбе и границах между Советским Союзом и гитлеровской Германией, когда Польшу поделили и вот так вот мило, дружелюбно друг другу помогали. И только Великобритания упрямилась, отказывалась подписывать соглашение. Или то, что ускользает тоже часто, ну вот как историк приведу этот пример, потому что в 1942 году Америка-то вступила в войну только в конце 41-го, после нападения на Перл-Харбор, но неважно, в общем, включилась, договорились, подписали специальное соглашение, Рузвельт и Черчилль в Касабланке, в Марокко, специальный договор, что никаких сепаратных переговоров с Гитлером, только вот до полной победы, даже Сталина не спрашивали, чтобы это была жесткая принципиальная позиция, а не то, чтобы, ну давайте теперь перейдем к мирным переговорам, давайте как-то вот так вот, чтобы кровь перестала проливаться. Ну что ж поделать, ну да, надо идти на какие-то компромиссы. Ну да, вот видите ли, там в Германии убивают евреев только за то, что они евреи. Но ведь главное, чтобы кровопролитие остановилось, ну хотя бы в отношении других народов. Вот сейчас это кажется немыслимым, чтобы такое было. А тем не менее, ну про 42-й год немыслимо, а про 2026 год очень даже мыслимо. Давайте вот спасать политзаключенных, потому что это жизни простых людей. Неважно, что Украину бомбят, уничтожают, а мы еще Путину поможем в этом, когда санкции будем снимать. Зато вот спасем еще 20 человек. И опять ускользает эта причинно-следственная связь, что не будет этого преступного режима, так и политзаключенных не будет. Лучше бы вот про это думать, как вот ликвидировать этот режим, а не то, чтобы без конца идти у него на поводу, спасая 20 заложников. Ну, вот это все тема, опять-таки, там еще из 60-х, 70-х годов. Израиль через все через это прошел, и тогда появляется 100 заложников. Выторговался, как-то сторговался за них, отпуская преступников, убийц, идя на все условия, платя деньги, что появилось 1000 заложников. Ну вот, ничему это не учит. Ну, а теперь там еще и у Израиля отдельная там драма с проклятиями, когда Израиль называют империалистическим государством. Но это я тоже не могу представить, как я до такого дожил. В 21 веке маленькое государство, которое находится в окружении огромных арабских, мусульманских стран, и почему-то империалист это Израиль.
1: Да, это...
0: И у вас
1: это...
0: в Канаде такие проходят периодические акции, поддержка, Free Palestine. Как такое может быть, что у людей в головах?
1: Ну, вот мы частенько как бы говорим на эту тему, и действительно есть и движение, причем это касается... не просто, скажем так, ну, скажем, выходцев с Ближнего Востока, там, мусульман, скажем, там, арабов, да, а это, ну, условно, там, могут быть китайцы совершенно спокойно участвовать вот в этих митингах, да, то есть, и вот мы часто задаемся вопросом, откуда это, почему, как, многие говорят какие-то, ну, скажем, банальные вещи, Израиль проигрывает информационную войну, вот посмотрите, как у них все это организовано, а вот Израиль об этом говорит гораздо меньше, поэтому отсюда и проблемы и так далее. Да, действительно, это неприятно видит, как глава Израиля выступает на генассамблее и при полупустом зале, да, то есть хотя вот вы сказали, привели в пример как раз Украины, да, в качестве примера вот этого самого, ну, условно говоря, не буфера, не, это слишком грубо, конечно, но по большому счету вот такой последнего бастиона, что ли, да, перед действительно реальной угрозой того, какие планы в голове у сегодняшнего российского лидера. Здесь, наверное, можно смело привести параллель с Израилем о том, что он как раз является...

0: таким форпостом на Ближнем Востоке, потому что в окружении этих стран, которые никогда не примут так, как живут европейцы, так, как живут американцы. Вот, кстати говоря, Максим, я хотел вас спросить, вот как раз к вопросу о раболепстве, да, здесь... Если я правильно вас понял, где-то вы считаете, корни уходят еще туда, вот в крепостное право. Ну, кто-то может возразить и сказать, а как же американцы? Вот, многие же считают их самым свободным народом, да, самым демократичным, ну, я имею в виду по отношению к людям. Ну, у них тоже было рабство, но у них же нет вот этого раболепства. Попробуй вот их так сдави, условно говоря.
1: Ну, тут некорректный пример, потому что отцы-основатели, когда плыли на корабле Mayflower, это 17 век, еще небольшая группа фанатиков религиозных, но там еще это все протестанты, что надо быть честным, и трудолюбие, этика протестантская, а еще они между собой договорились, что мы все должны быть равны. Среди нас не должно быть кого-то, кто равнее других, кого-то, кто там будет дворянином, а кто-то простолюдином. Вот давайте попробуем жить по таким правилам. Это была сверхзадача, поэтому вся история с рабством чернокожих, которых привозили, во-первых, касается, конечно же, только южных штатов, не всей территории США, и кто их победил. В итоге как раз-таки другие американцы победили в этой гражданской войне, что все люди должны быть равны. Поэтому там все преодолели, и не было ни крепостного рабства в таком в традиционном понимании, когда подавляющее большинство населения страны абсолютно бесправны. Рабы, которых можно продавать. При всем при том, что расово там вообще ничем не отличаются, единоверцы, поэтому ну, это... Любимый пример российских пропагандистов – каждый раз говорить «ага, а линчевали кого?» и вот все это уводить, соответственно, от своих, от родных скрепов. Но я еще откликнулся бы, вот раз уж мы затронули эту тему Израиля, я-то, у меня-то есть объяснение всему этому простое и понятное. Потому что то, что происходит с любовью к Палестине, это откровенный, самое что ни на есть, простой и понятный антисемитизм. Ну просто нельзя говорить «я евреев не люблю». Я вот даже вот с симпатией отношусь к тому, как Гитлер пытался решить окончательно этот еврейский вопрос. Это невозможно. В некоторых странах это еще и осуждается. То ли дело поддерживать Палестину. Это можно, это разрешается. И все вот это, то, что там веками копилось, вот это все неприязнь к евреям, тоже позорное, на уровне пещерного такого средневековья. И все вот это вот выплеснулось сейчас невероятным образом. И все было бы ничего, если бы проблемы были бы только в Газе. Но что же, где же ваша поддержка Дарфура, где вообще ужас, что творится? Где же вот ваши все вот эти, ну это я уже говорю про леваков, про гуманистов, про вот этих вот белокожих людей с хорошим образованием. Где же вот ваша поддержка судьбы уйгуров, которые находятся в гигантском концлагере в Китае, совершенно тоже бесправные, только за то, что они мусульмане, да? А где вот эти ваши акции протеста? Нет, это все где-то там неважно, это все не то, то ли дело вот выражать свою неприязнь вот к евреям, поддерживая, да, свободолюбивый народ Газа, там, вообще не понимая. И опять-таки тоже напомню про зловещую судьбу этой Газы, когда, где еще проходили обучение во времена еще, когда Ясир Арафат был в силе, террористы, кто их учил, снабжал оружием? Советский Союз. Кто вот помогал им туннели строить? Ну, безусловно, все это без Москвы тоже не могло обойтись, потому что, видите ли, отношения с Израилем испортились, и все, и давай там по-всякому мстить. Кто еще снабжал тысячами танков, опять-таки, на Сирию и Иорданию врагов? Израиль, Египет, когда были войны, тоже Советский Союз. Ну, сколько зла, в общем, от этой империи зла было. Но это опять-таки все ускользает. А оказывается, все это может возродиться. Помогать вот таким же преступным, ужасным режимам принимать в Москве Талибан, просто откровенных террористов, которые ничего не скрывают, не таятся. Где вот эти вот голоса защитников?
0: Хамас принимали.
1: Хамас принимать, да, тоже. Ну, где вот негодование вот западных либералов? Нет. Это другое, это все как-то вот ускользает. Ну и вот возвращаясь опять к этим каким-то простым понятным штампам. Израиль зло, а с Россией надо почему-то договариваться еще.
2: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.